завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вступило в силу разрешение реализации на российских автозаправочных станциях топлива стандарта ниже Евро-5. С вами «За баранка» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Данная мера представляет собой способ быстрого реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке горючего. При этом долгосрочные планы по обеспечению соответствия продукции отечественной переработки экологическим стандартам не отменяются. Напомню, начиная с конца мая, свыше 80 российских регионов вводили полные или частичные ограничения на отпуск бензина или дизеля. К июлю в ряде территорий данные меры начали смягчать. Под занавес августа в правительстве подтвердили, что на отдельных заправках очереди все еще сохраняются и заверили, что работа над устранением данной проблемы продолжается. Главная суть нового подхода – это ликвидация несоответствия между выпуском топлива и его продажей через розничные сети. Как пояснили в Министерстве энергетики, некоторые виды бензина и дизеля уже могли отгружаться заводами в рамках внутренних договоренностей. Однако реализация этих объемов конечным покупателям на колонках была затруднена. Возникло своего рода несоответствие правил. Горючее реально находилось в обороте и использовалось для межзаводских поставок, но доступ к нему через АЗС оставался ограниченным. С 1 сентября такой порядок временно меняется. На определенный срок топливо классов К2, К3, К4 и К5 разрешат продавать в рознице на абсолютно общих основаниях. Для рынка это очень существенно, прежде всего из-за роста предложения. Если предприятие способно производить определенные объемы горючего, его допуск к розничной торговле расширяет общий ресурс, который могут получить водители. Ну, это я вижу понятно, да? Но это теория.
0: Автомобильные факты.
1: Для автомобилистов это вовсе не значит, что заправки повсеместно перейдут на стандарты, например, Евро-2, ну и чуть выше 3-4. Речь идет лишь о возможной временной продаже, а не об обязательстве реализовывать именно Евро-2 или Евро-3. Какой конкретный вид горючего окажется на конкретной станции, будет зависеть от объемов поставок и текущей обстановки в регионе. При этом сохраняется правило – продавец обязан сообщать покупателю, к какому классу относится топливо. Такой подход разделяет две цели государственной инициативы. Первая – это реально нарастить доступ объема нефти. Продукты. Во вторая – не лишать потребителя данных о характеристиках товара. Новое послабление, конечно же, нельзя оценивать изолированно от прочих решений правительства, принятых в текущем году. Ранее власти уже прибегали к временному ослаблению отдельных норм для топлива как способу быстрого реагирования на проблемы с предложением. Теперь же дополнительно расширяются возможности продажи горючего на финальной стадии, непосредственно через заправочные станции. С точки зрения экономики, этот шаг к повышению гибкости предложения внутри страны. Если возникает нехватка конкретного вида нефти, продуктов, строгие ограничения по допустимым категориям могут сократить объем товара, доступного потребителю. Временное расширение перечня разрешенного к продаже топлива позволяет задействовать ресурсы заводов и поставщиков наиболее рационально. При этом Минэнерго подчеркивают, долгосрочный курс на ужесточение экологических требований к переработке все же сохраняется. Таким образом, власти воспринимают данную меру прежде всего как антикризисную, а не как отказ от экологической повестки. Для рынка это означает, что в ближайшие месяцы производители и поставщики получат больше свободы управления ассортиментом, а государство – еще один рычаг для предотвращения сбоев. Для водителя главное изменение – в расширении возможности выбора топлива на автозаправочных станциях. Однако итоговое решение все-таки остается именно за ним, ведь класс экологичности должен быть обязательно учтен в зависимости от марки автомобиля и рекомендации производителя транспортного средства. Это, конечно, обойти никак нельзя. Удачи!
0: За баранкой!

0: Радио Портал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

Привет, самый энергичный город. Просыпаемся, Нововоронеж. Пусть сегодня ваш личный внутренний реактор работает без сбоев, выдавая 100% тепла, улыбок и отличного настроения. В студии я, Лана Вершинина. Этот час буду вам дарить позитив, хорошее настроение и включать вашу любимую музыку. Просыпаемся.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Разбудильник.

0: бой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не.
1: Друзья, ну как еще начать 3 сентября? Ведь на календаре у нас сегодня именно этот день. И я думаю, в принципе, каждый среднестатистический россиянин, что сейчас даже звучит совсем не обидно, именно об этом думает, когда ему говорят, что на календаре 3 сентября. А ведь в этом году песне 33 года. Представляете, 33 года – это же целая жизнь, в принципе, у него было. Детство, отрочество и в людях, да. Действительно, песня ушла в люди. Написали ее 2 Игорька. А это Игорь Крутой и Игорь Николаев. И абсолютно не привязывались к дате. Зато за 33 года, как каждый из нас привязался к этой дате. Ведь есть что вспомнить, правда?
2: Пришлось, ведь было все у нас всерьез. 2 сентября.
3: Во-первых, ты растопила сердце мне, как Герда. Нас двое,

Доброе утро, Нововоронеж. Ну что же, сбрасываем остатки сна, наливаем крепкий чай или кофе и настраиваемся на волну удачи. В эфире радиопортал, и я ведущая утреннего разбудильника Лана Вершинина. Пишите свои приветы и поздравления на номер 839-405-49-45. Кстати, вчера, 2 сентября, тоже было все всерьез. Мы с вами отлично провели время и вспоминали школу. А сегодня вот... мы вспоминаем, что же, может быть, у нас связано с 3 сентября. Для тех, кто не слышал вчера, у нас неделя такой безусловной любви. То есть мы признаемся в любви вам, радиопортал, радиослушателям, вы нам. Пишите, но призов пока не получаете. Самый большой подарочек – это наши песни и хорошее настроение. Я бы сегодня с удовольствием почитала ваши сообщения, приветы, поздравления с днями рождения. Или, может быть, причиной стало то, что ваш ребенок впервые пошел в первый класс. Это очень серьезная причина. И можете написать, что бы вы допели или как вы доработали бы песню. Я календарь переверну, а там что? А там, может быть, снова платежки принесли. Варианты разные. В конце выберу все равно победителя. Вы будете, безусловно, победитель этого дня с самым оригинальным сообщением. А сейчас пока наших первоклашек, я к взрослым не обращаюсь, взрослые самостоятельно дойдут до школы, наших первоклашек, мамы и папы везут в школу, я хочу прочесть им начало стихотворения «Приглашение в школу». «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно, попроворней одевайтесь, смотрит солнышко в окно». И действительно, в окошко радиопортал смотрит солнышко. Сегодня замечательный, еще по-летнему теплый денечек. Я очень надеюсь, что у наших малышей хорошее настроение. Они настроены позитивно, чтобы перешагнуть второй раз порог школы, страны знаний, где у них появляются новые друзья, может быть, даже первая любовь. Пока зазвучит такая песенка, зная, что дети ее очень-очень любят и поют. Дорогие родители, если сейчас ваше чадо в машине начнет солировать, не прерывайте его, а можете поддержать и составить дуэт.

Да-да, совершенно верно. Вы на радиопортал, и вы слышите голос Ланы Вершининой. Она дарит вам позитив и свет, то есть я, а также передает приветы и поздравления, которые летят к нам на номер 839-405-4945 в МАКС. И настало время зачитать ваши сообщения. Сергей пишет: «Доброе утро, Лана. Желаю удачи и сил. Вам тоже большой-большой привет, Сергей». Александр пишет: «Доброе утро, любимое радио! Как я по вам соскучился!» Александр, это взаимно. Тоже соскучилась по нашим радиослушателям, по вашим ответным сообщениям. Александр пишет: «Всем, кто рано встал, большой привет! Ведь как гласит народная мудрость, кто рано встает, тот что? Правильно, не высыпается!» Ну, есть такое дело. Татьяна пишет: «Привет, радиопортал! Передаю привет своему Жеке. Я думаю, слушаешь наше любимое радио? Еду на работу. Скучаю по тебе. А также передаю привет Оксане Морозовой. Она едет со мной. Ваша Долгих». Татьяна, я надеюсь, правильно прочитала ваше сообщение. Огнедышащий тапок пишет: «Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю отличного четверга». Огнедышащий тапок, вам тоже хорошего дня. Ребята, а помните, вчера мы с вами вспоминали перлы наших учителей, и я что хочу сказать, имя и отчество одного из педагогов стало просто вчера каким-то связующим, и на самом деле, вот я говорила, что мне за эфиром позвонили, в эфир нам написали, это оказались ребята-одноклассники, которые не общались, не виделись много лет, может быть, не ходили на встречу выпускников. Представляете, проживая в разных городах, их объединила Роза Васильевна, которой сейчас, к сожалению, нет, но это был прекраснейший педагог первой школы. Посему послушаем, давайте, такую композицию для ребят-одноклассников. И мне кажется, очень скоро можно заводить остросоциальную такую рубрику «Ищу тебя» на радиопортал. Здорово!

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро, Нововоронеж. Кто проснулся утром рано, да, это я. И, как сказал Александр, тот сегодня не выспался. Но могу сказать, что чувствую себя прекрасно, чего и вам желаю. Я думаю, что вы сейчас все на бодрячке, потому что большинство из вас родители. Родители не обязательно школьников. Может быть, ваши дети стали студентами в этом году, и вы невероятно за них волнуетесь. Потому что я знаю, потому что я общаюсь с вами. Поверьте, у них все будет очень хорошо. Наши дети гораздо умнее нас, доказано. А сегодня обязательно будет у нас и гороскоп, и прогноз погоды, и слово дня. Я вот про что. Вчера мы с вами изучали слово дня, и оно звучало как дезодерат. Это то, чего вам не хватает.

добавить... Что мы тортики когда с вами делаем? Я забыла, как называются эти коржи. Бисквит, совершенно верно. Вот на выходных я попробую испечь и отчитаюсь. Если мне получится фиолетовые коржи, то я вам рекомендую. Представляете, порадовать своих малышей по окончанию школьной недели таким вот цветным тортиком и без красителя. Ведь радиопортал за здоровый образ жизни. Да? Ну ведь даже. Хорошего вам настроения и слушаем веселую музыку.

0: Разбудильник.
1: Слушайте, ну этот звонок у разбудильника, такое ощущение, что звонок на уроке. А ведь через 3 минуты прозвенит звонок на уроке, и дети снова сядут за парты, и в школе наступит такая тишина. А я пока прочитаю сообщение от Надежды, которое заканчивается тем: «Эх, не успела дочь услышать». Ну что ж, Надежда, надо было раньше писать. «Доброе утро, любимый портал и обворожительная Ланочка». Спасибо большое за комплименты. «Очень скучали. Очень скучно ехать на работу без любимого разбудильника. Хочу пожелать моей любимой дочери Злате и ее подруге Кате хорошего дня в школе, отличных оценок и позитива, а также передаю привет сотрудникам по энергоспецмонтаж, в частности, девчонкам из МСУ 5». Я думаю, что все правильно прочитала. Ну, по крайней мере, девчонки из энергоспецмонтажа услышали ваше сообщение. А Злате сообщите, что привет все-таки прозвучал ее подружке. Варвара нам писала: «Доброе утро, радиопортал». Варюша, да, ты уже, наверное, за партой сидишь или готовишься к этому, но тебе тоже доброго утра и твоим одноклассникам хорошего дня. Варя, между прочим, слушала на...

0: вас и летом, и слушала по вечерам. Подключалась к заказухе. Это очень-очень исполнительная девочка. Наверное, в школе такая же прилежная. Лара нам пишет: «Доброе утро, ведущий! Мой любимый город. Всем прекрасного дня! Лара, и вам также хорошего дня, отличного настроения!» Ну, а мы еще успеваем с вами послушать хорошую песенку. А, нет, у нас пришло сообщение. Давайте сообщение лучше успеем прочитать. Неизвестный контакт пишет: «Доброе утро, портал! У вас уже осенняя тоска? Весь город за рулем, как осенние мухи. Включите что-нибудь пободрее». Но если город как сонные мухи, то пока город послушает новости, будет серьезный, это будут серьезные сонные мухи, но потом начнет танцевать. Потому что в Новом Воронеже 8 утра и пора новостей.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. На разрушение отношений России и ФРГ нацелено заявление главы МИДа Германии Йоханна Вадефуля о закрытии российских учреждений в Германии. Это заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары» Вагенкнехт за разум и справедливость Севим Дагделен. Ранее глава немецкого МИДа заявил, что Германия закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Перед этим глава МВД ФРГ Александр Добринт бездоказательно обвинил Россию в якобы причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Напомню, полиция Лейпцига сообщила в начале августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Росавиация назвала документы по воздушному пространству России, опубликованные Украиной, незаконными. Росавиация выпустила нотам, что все документы не имеют юридической силы, нарушают конвенцию о международной гражданской авиации, говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что воздушные суда и наземная инфраструктура работают в плановом режиме, для их защищенности предпринимаются необходимые меры. Росавиация реализует дополнительные меры по безопасному использованию воздушного пространства и повышению защищенности объектов на земле. Посевную площадь в России планируется увеличить не менее чем на 5 миллионов гектаров к 30-му году. Глава Минсельхоза Оксана Лут накануне провела совещание с руководителями органов управления АПК регионов по вопросам вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Отмечено, что наибольший объем земель планируется вовлечь в Тверской, Челябинской и Саратовской областях, в Пермском крае и в Удмуртии. Одним из основных инструментов работы с частными сельхозами с землями остается муниципальный земельный контроль. В первом полугодии регионы обследовали в два раза больше земель, чем за аналогичный период прошлого года. Профицит калорий может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету второго типа, проблемам с ЖКТ и суставами, а на фоне недостатка калорий развивается кахексия, дефицит витаминов и микроэлементов, иммунодефицит, а также гормональный дисбаланс. Это сообщила врач Анна Косенкова. При этом она отметила, что не существует единой цифры калорий, после которой гарантированно развиваются заболевания. Опасность представляет не само количество калорий, а дисбаланс между потребляемой энергией и реальными энергозатратами. По данным Росстата, энергетическая ценность суточного рациона россиян в прошлом году в среднем составила 2560 килокалорий. Курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Доброе, бодрое утро, дорогие друзья. Ну что же, нам тут сказали, что у нас очень грустный вайб. Ну, вайб это я уже заменила этим словом. Хотя пытаемся избавиться от англицизма в своем словаре, в своем языке. Всем хорошего настроения, всем бодрости и водителям, которые передвигаются как сонные мухи. Ну давайте там уже поживее, мухи, просыпайтесь.

0: Ну что, друзья, приняли по таблеточке портала, зарядились, правильно, потому что это город атомщиков, а значит, мы мощно положительно заряженные жители этого города. А, у нас есть сообщение от Виктора. «Привет, любимый портал. Хочу поздравить мою любимую тещеньку Надюшку Харину». Ой, как ласково, Виктор. Значит, у вас, наверное, очень хорошие отношения в семье. Виктор говорит: «Хочу пожелать ей здоровья и ярких улыбок. Спасибо». Эти аплодисменты для вас, Надежда Харина. Мы, радиопортал тоже присоединяется к поздравлениям вашего любимого зятя и вашей семьи. Счастья, здоровья вам и мирного неба над головой. Друзья, присыл в эфире, вы слышите мой голос, Ланы Вершининой, если кто только что подключился. И присылайте свои сообщения ко мне в Макс на 839-405-4945. Потому что, наверное, сейчас самое время порадовать близких, чтобы они немножечко взбодрились, улыбнулись. Так что передавайте приветы друзьям, коллегам. Я с удовольствием все это озвучу в эфире. Ну и еще раз, по просьбе трудящихся, мощная, бодрая песня.
1: Все мы изначально

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода в Нововоронеже.
1: По сообщению синоптиков, сегодня 3 сентября в Нововоронеже ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ну а сейчас в Нововоронеже прекрасное, замечательное и доброе утро.

Доброе-доброе утро, друзья. В эфире ваша любимая радиоволна, точнее, волна на радиопортал. В эфире я, Лана Вершинина, а в эфире вы, пишите, мои любимые радиослушатели, которые пишут в МАКС на номер 839-405-49-45. И вот Сергей пишет: «Я проснулся утром рано, услышал голос Ланы, от радости упал с дивана». Ну что же, Сергей, благодарю. Эти аплодисменты вам. Спасибо большое, очень приятно. Неизвестный контакт пишет: «Лана, взбодрили всех». Правильно, да. Пусть по газам, но аккуратно. А то едут, спят, идут, спят. На зеленом стоят. Не хотят радоваться новому золотому дню. А наступает такая красивая осенняя пора. Полностью с вами согласна. Наступает прекраснейшая пора, которую описывал наш любимый поэт Александр Сергеевич, да, именно золотая осень, когда еще тепло, и листики не облетели, и наш парк заиграет скоро новыми красками. Время... А что, у девчонок время фотосессий наступает, очередных, кстати, фотосессий. По поводу автомобилистов. Да, кстати, уважаемые автомобилисты, я очень-очень хочу к вам обратиться. Я все понимаю, бензин нынче дорогой, и расход тормоз-газ, режим вождения автомобиля очень неэкономичный получается. Но поверьте, пешеходные переходы все-таки нарисованы, они есть, и есть знаки, и вы должны их соблюдать. Помните, сейчас в городе очень большое количество деток. Первачки, второклашки идут в школу, некоторые уже самостоятельны. Пожалуйста, давайте друг друга уважать, давайте относиться бережно друг к другу, потому что, ну, что сказать, меня тоже не пропускают на пешеходном переходе, но я-то взрослая, я понимаю, что... Когда я вижу, машина не остановится, я и не делаю даже попыток дернуться. А вот, пожалуйста, еще раз прошу, берегите наших малышей. А у нас с вами по расписанию что? По расписанию нам рассказывают звезды, как себя вести и что делать. Сегодня, да, у нас на календаре 3 сентября 2026 года. Это день резкой смены энергии и неожиданных озарений. Поэтому знаки слушаем внимательно. Овны. Проявите креативность, ваша энергия бьет ключом, а оригинальные идеи удивят коллег. Тельцы, внутренний перелом, опирайтесь на финансовую интуицию, но отложите крупные траты. Близнецы, вы в центре внимания, переход Луны в ваш знак усилит активность и гибкость. Раки, не паникуйте из-за мелочей вне вашего контроля и спокойно разберитесь в отношениях. Львы, удачный момент, чтобы скорректировать планы, избавиться от иллюзий и проявить харизму. Девы. Ожидается карьерный рост. Не зацикливайтесь на мелочах, чтобы перфекционизм не подвел. Весы. На первый план выйдут партнерские отношения. Новые знакомства будут полезны. Скорпионы. Возможно, легкая напряженность. Используйте проницательность, чтобы докопаться до сути дел. Стрельцы. Вас ждет финансовое везение. Отличный день для приведения запущенных дел в порядок. Козероги. Благоприятный день для рутины, закрытия старых долгов и мелких рабочих хвостов. Водолеи. Направляйте бьющую ключом энергию в командную работу, а не в одиночные проекты. И, наконец, рыбы. Доверяйте интуиции. День сотрет границы между рутиной и творческим вдохновением. Ну что же, мы не будем спорить со звездами, а просто послушаем еще приятную композицию, приняв к сведению все то, что сейчас услышали.

календарь переверну, и снова куча кабачков на кухне. А вот это по-настоящему. Девчонки, скажите, ну у вас же сейчас есть такие обзвоны, да, от мам, тетушек, бабушек. Ну ты кабачки возьмешь? Ну хорошие, ну правда, но еще не старые, ну можно же приготовить. Да, есть такой сезон. А потом зимой, когда это все закончится, становится грустно. Хоть бы кто-нибудь предложил кабачка. Так, еще у нас есть сообщение от Елены. Ну, вот это, да, обнять и плакать. И я календарь переверну, и снова баланс карты стремится к нулю. А ведь было 2 сентября все всерьез. Я думаю, что баланс карты у многих стремился к нулю еще до 3 сентября, и 2 он тоже уже не был всерьез, потому что вы, дорогие друзья, подготовились к школе. Ну а что, к школе? Пока дети у нас в школе, мы можем послушать и такие песенки. А, в принципе, версия цензурная. Зажигаем?

Ну что, вот и настало время рубрики, может быть, для кого-то уже любимое слово дня, словечки от Ланы. На сегодня у нас слово дня метаноия. Да, может быть, оно созвучно с чем-то таким интересным, но метаноия – это глубокое изменение взглядов, переосмысление жизни, так сказать. В общем, момент, когда человек полностью меняет свое мышление и взгляд на вещи. Мне кажется, что это отличный осенний план. Может быть, кому-то он необходим и настроит совершенно на другое русло, переведет течение вашей жизни. Запомните, метаноия – переосмыслить, поменять свое мышление и взгляд на вещи. Может быть, и сделать его более позитивным.

Доброе-доброе утро, любимый город. Ну что же, в слове дня было метаноя поменять свои взгляды, но песня была про то, что некоторые взгляды не стоит менять. И действительно, нужно жить и все делать по любви. Такой настрой мой, такой настрой нашей волны радиопортал. Да я думаю, что у вас тоже такой настрой замечательный, только на любовь. Сегодня на календаре у нас четверг и 3 сентября. И ведь есть ваши сообщения. Вот Алисия пишет: «Я календарь переверну, и на уроке я сижу». Алисия, а каким образом вы слушаете радио и сидите на уроке? Ну, может быть, конечно, в перемену удалось подключиться и был стабильный интернет, тогда это...

0: я же девочка, и мне все можно, правда?
1: Реклама на радиопортал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Все совершенно верно. Это я, Лана Вершинина. Дарю вам позитив, свет, зачитываю ваши сообщения, которые летят к нам в студию на номер 839-405-4945. Передаю приветы вашим друзьям, коллегам, озвучиваю это все в эфире. Ну, что же, время моего вещания потихонечку подходит к концу, но я успеваю еще зачитать сообщение. Вот в тему дня, насчет того, что сегодня 3 сентября, нам успел написать Евгений. Он написал, что я календарь переверну, и снова инструктаж по технике безопасности на 3 часа. Хотя гореть должны только кастер и рябин. Да, да, и вот так вот бывает. Горят не только кастер и рябин. Олег нам пишет, я календарь переверну, это все в тему дня. Ну, как понимаете, опуская вот эти приветствия радиопортал, вы все знаете, что да, к нам вежливо и культурно обращаются. Доброе утро. Значит, Олег пишет, я календарь переверну, и снова очередь на АЗС растянулась до соседней области, а люди уже создают там новые семьи. Ну, о наболевшем. Я так понимаю, Олег о наболевшем. А что, тогда ходите пешком? Ну, в принципе, следующее сообщение от Олега. Там же я календарь переверну, и снова все вспомнили, что ходить пешком полезно для здоровья. На самом деле, в нашем городе, если есть такая возможность, и вы пользуетесь обязательно, друзья, ходите пешком. У нас очень красиво и очень-очень чисто. И, как написали ранее радиослушатели, наступает очень красивая пора, когда весь парк, все зеленые насаждения поменяют свой цвет с зеленого на красные, оранжевые краски осени. Они будут радовать ваш глаз. Кстати, в каком-то из выпусков «Слово дня» мы разбирали, было слово такое «фланировать». Фланировать – это именно ходить по улице, рассматривая и созерцая все. Поэтому очень рекомендую, если есть такая возможность, профланируйте по Новому Воронежу. Сергей спросил у меня здесь, «Лана, а какой кофе хороший?» Сергей, не могу вам посоветовать ни сорт, ни марку, рекламой не занимаюсь, но могу сказать, что хороший тот, который сварен с любовью или любимым человеком, или самому себе любимому, и выпит, конечно, с удовольствием и в хорошем настроении. Наверное, настало время мне прощаться. Мне очень хочется сказать огромное спасибо ребятам, которые охраняют наше небо. Давайте не будем забывать про тех, кто делает наш сон спокойный. И хотя нам кажется, что сон наш неспокойный и бывает громко,

если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вступило в силу разрешение реализации на российских автозаправочных станциях топлива стандарта ниже Евро-5. С вами «За баранка» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Данная мера представляет собой способ быстрого реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке горючего. При этом долгосрочные планы по обеспечению соответствия продукции отечественной переработки экологическим стандартам не отменяются. Напомню, начиная с конца мая, свыше 80 российских регионов вводили полные или частичные ограничения на отпуск бензина или дизеля. К июлю в ряде территорий данные меры начали смягчать. Под занавес августа в правительстве подтвердили, что на отдельных заправках очереди все еще сохраняются и заверили, что работа над устранением данной проблемы продолжается. Главная суть нового подхода – это ликвидация несоответствия между выпуском топлива и его продажей через розничные сети. Как пояснили в Министерстве энергетики, некоторые виды бензина и дизеля уже могли отгружаться заводами в рамках внутренних договоренностей. Однако реализация этих объемов конечным покупателям на колонках была затруднена. Возникло своего рода несоответствие правил. Горючее реально находится.

0: 2, ну и чуть выше 3 и 4.
1: Речь идет лишь о возможной временной продаже, а не об обязательстве реализовывать именно Евро 2 или Евро 3. Какой конкретно вид горючего окажется на конкретной станции, будет зависеть от объемов поставок и текущей обстановки в регионе. При этом сохраняется правило: продавец обязан сообщать покупателю, к какому классу относится топливо. Такой подход разделяет две цели государственной инициативы. Первая – это реально нарастить доступ по объему нефтепродукта. Во вторая – не лишать потребителя данных о характеристиках товара. Новое послабление, конечно же, нельзя оценивать изолированно от прочих решений правительства, принятых в текущем году. Ранее власти уже прибегали к временному ослаблению отдельных норм для топлива как способу быстрого реагирования на проблемы с предложением. Теперь же дополнительно расширяются возможности продажи горючего на финальной стадии, непосредственно через заправочные станции. С точки зрения экономики, этот шаг к повышению гибкости предложения внутри страны. Если возникает нехватка конкретного вида нефтепродуктов, строгие ограничения по допустимым категориям могут сократить объем товара, доступного потребителю. Временное расширение перечня разрешенного к продаже топлива позволяет задействовать ресурсы заводов и поставщиков наиболее рационально. При этом Минэнерго подчеркивают, долгосрочный курс на ужесточение экологических требований к переработке все же сохраняется. Таким образом, власти воспринимают данную меру прежде всего как антикризисную, а не как отказ от экологической повестки. Для рынка это означает, что в ближайшие месяцы производители и поставщики получат больше свободы в управлении ассортиментом, а государство – еще один рычаг для предотвращения сбоев. Для водителя главное изменение – в расширении возможности выбора топлива на автозаправочных станциях. Однако итоговое решение все-таки остается именно за ним, ведь класс экологичности должен быть обязательно учтен в зависимости от марки автомобиля и рекомендации производителя транспортного средства. Это, конечно, обойти никак нельзя. Удачи!
2: За баранкой!
3: Реклама на радио «Портал».
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором, определяющим будущее всей страны. Глава государства подчеркнул стратегическую важность макрорегиона для развития Российской Федерации. Сегодня дальневосточные регионы дают прямой выход на растущие перспективные рынки. Дальний Восток, подчеркнул российский лидер, является огромным пространством для проявления деловой инициативы, а также запуска сложнейших проектов. Государство сегодня создает фактически новую модель развития Дальнего Востока и Арктики с максимально комфортными условиями для предприятий, а также правовые инновации для инвестиционного климата в регионе. Единый преференциальный режим для бизнеса будет запущен на всей территории с 1 января 2027 года. При этом существующие льготы для уже пришедших инвесторов будут сохранены. Ситуация с доступностью топлива, в первую очередь бензина, должна нормализоваться уже в ближайшее время. Нефтеперерабатывающие заводы постепенно выходят из внеплановых ремонтов, увеличивая объемы производства. Экспорт бензина и дизельного топлива из России, напомню, запрещен. Все выпускаемое топливо идет на внутренний рынок. В Россию стал поступать импортный бензин. Наибольшие объемы из Белоруссии, также идут поставки из Индии, Марокко и Турции. С 1 сентября на автозаправочных станциях разрешено продавать топливо экологического класса ниже Евро-5. Все перечисленные меры должны увеличить объем предложения топлива на рынке, но, вероятно, самым важным фактором будет то, что в сентябре начинается сезонное снижение спроса на бензин, поскольку период отпусков и поездок на дачи подходит к концу. И в этом году осеннее падение спроса может быть сильнее, чем раньше. Владимир Путин заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки из-за полного невыполнения обязательств перед Москвой. Президент подчеркнул, западные страны проигнорировали условия по выводу Россельхозбанка из-под санкций и снятию ограничений на логистику для российского агроэкспорта. Вместо заявленной цели – борьбы с голодом в беднейших регионах Африки, куда поступило лишь 0,2% грузов, основной объем украинского продовольствия был направлен на благополучные европейские рынки по рыночным ценам. Текущие попытки Киева привлечь посредников для реанимации соглашения глава российского государства связал с внутренним экономическим кризисом и невозможностью наладить стабильный вывоз продукции через соседние страны Европейского Союза. Россия готова рассматривать новые договоренности только при строгом выполнении всех обозначенных ранее условий. В России начали действовать два обновленных государственных стандарта на хлебобулочные изделия. Оба пришли на смену советским, принятым еще в 80-х годах прошлого столетия. За десятилетия технологии шагнули вперед, а старые нормы перестали отвечать современным требованиям. Новые ГОСТы не ломают традиции, а напротив, закрепляют классические рецептуры. В обязательных приложениях к стандартам прописаны точные составы и методы приготовления теста. Важно отметить, что применение ГОСТ-стандартов носит добровольный характер. Это означает, что производители, желающие выпускать хлебобулочные изделия в соответствии с советской классикой, обязаны соблюдать новые ГОСТы. Однако большая часть продукции на рынке производится по собственным техническим условиям предприятий. Вступление в силу новых ГОСТов не отменяет существующие техусловия и не обязывает производителей переходить на новые стандарты. Официальный курс американского доллара – 87 рублей ровно, курс единой европейской валюты – 100 рублей 83 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши-край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. «Суши-край» – вкус, который собирает всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В «Мебель Сити» так много хорошего. В «Мебель Сити» так много мебели. Осенние скидки в «Мебель Сити». Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», 3 этаж. «Мебель Сити». Осенние скидки. Не упустите.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета в наше лето.

Мотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд падали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю, их теряясь и краснея, но не выкинешь из песни, но сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты, любовь без памяти, вселенная, кинолента, мой выпускной.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Единая система поддержки бизнеса с 1 января будущего года начнет действовать на всей территории Дальнего Востока и Арктики, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума России. Для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, отметил он. И также Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, включая нефть, газ и редкоземельные металлы. Россия вместе с китайскими партнерами продолжит развивать перевозки с использованием Северного морского пути, пообещал Владимир Путин и отметил, что Россия обладает самой большой территорией в мире, поэтому транспортное сообщение и логистика очень важны. Президент Владимир Путин четко изложил принципы урегулирования ситуации на Украине еще в 2024 году в Министерстве иностранных дел, напомнил глава этого ведомства Сергей Лавров. Путин тогда изложил задачи, которые стоят перед СВО. Как заметил Лавров, Западу постоянно нужен враг. И если этот образ в лице России исчезнет, то подавляющее большинство правительств снесут их избиратели. Запад пытается через дипломатическое присутствие в России проводить провокации. Российские спецслужбы противодействует этому, заявил Лавров. И также министр подчеркнул, что Россия никогда не будет бегать за Европой с просьбами и мольбами о снятии санкций. Подобное поведение совершенно не в генетическом коде России. У страны есть собственная гордость. Остатки отступающих из казачьей Лопани Харьковской области подразделений ВСУ укрылись в районе Цуповки, сообщили в российских силовых структурах. По позициям нанесен удар оперативно-тактической авиации. ВСУ использовали поселок Казачья Лопань как место дислокации для терактов по Белгороду и Белгородскому приграничью. Сейчас противник оттянул силы и средства в соседний Золочев, тоже Харьковская область. Там сейчас сосредоточены основные силы и средства украинских боевиков, которые действуют на данном направлении. Добавлю, дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 416 украинских беспилотников. Российские военные ночью нанесли поражение логистическому центру «Биокон» в Великой Александровке Киевской области. Российские власти будут отдельно по каждой отрасли определять меры поддержки для пострадавших от атак предприятий, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В августе Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты «Валберес», и меры по сохранению работы самой компании. Они получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчислений и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Курс доллара 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вступило в силу разрешение реализации на российских автозаправочных станциях топлива стандарта ниже Евро-5. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Данная мера представляет собой способ быстрого реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке горючего. При этом долгосрочные планы по обеспечению соответствия продукции отечественной переработки экологическим стандартам не отменяются. Напомню, начиная с конца мая, свыше 80 российских регионов вводили полные или частичные ограничения на отпуск бензина или дизеля. К июлю в ряде территорий данные меры начали смягчать. Под занавес августа в правительстве подтвердили, что на отдельных заправках очереди все еще сохраняются, и заверили, что работа над устранением данной проблемы продолжается. Главная суть нового подхода – это ликвидация несоответствия между выпуском топлива и его продажей через розничные сети. Как пояснили в Министерстве энергетики, некоторые виды бензина и дизеля уже могли отгружаться заводами в рамках внутренних договоренностей. Однако реализация этих объемов конечным покупателям на колонках была затруднена. Возникло своего рода несоответствие правил. Горючее реально находилось в обороте и использовалось для межзаводских поставок, но доступ к нему через АЗС оставался ограниченным. С 1 сентября такой порядок временно меняется. На определенный срок топливо классов К2, К3, К4 и К5 разрешат продавать в рознице на абсолютно общих основаниях. Для рынка это очень существенно, прежде всего из-за роста предложения. Если предприятие способно производить определенные объемы горючего, его допуск к розничной торговле расширяет общий ресурс, который могут получить водители. Ну, это я вижу понятно, да? Но это теория.
0: Автомобильные факты.
1: Для автомобилистов это вовсе не значит, что заправки повсеместно перейдут на стандарты, например, Евро-2, ну и чуть выше 3-4. Речь идет лишь о возможной временной продаже, а не об обязательстве реализовывать именно Евро-2 или Евро-3. Какой конкретно вид горючего окажется на конкретной станции, будет зависеть от объемов поставок и текущей обстановки в регионе. При этом сохраняется правило: продавец обязан сообщать покупателю,

0: продуктов, строгие ограничения по допустимым категориям могут сократить объем товара, доступного потребителю. Временное расширение перечня разрешенного к продаже топлива позволяет задействовать ресурсы заводов и поставщиков наиболее рационально. При этом Минэнерго подчеркивают, долгосрочный курс на ужесточение экологических требований к переработке все же сохраняется. Власти воспринимают данную меру прежде всего как антикризисную, а не как отказ от экологической повестки. Для рынка это означает, что в ближайшие месяцы производители и поставщики получат больше свободы в управлении ассортиментом, а государство – еще один рычаг для предотвращения сбоев. Для водителя главное изменение – в расширении возможности выбора топлива на автозаправочных станциях. Однако итоговое решение все-таки остается именно за ним, ведь класс экологичности должен быть обязательно учтен в зависимости от марки автомобиля и рекомендации производителя транспортного средства. Это, конечно, обойти никак нельзя. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: 11 56 98.
1: СКС Лада.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Нужно начать новый инвестиционный цикл в экономике России после успешного завершения текущего крупного цикла, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он рассказал о мерах усиления защиты НПЗ. По словам лидера страны, все атаки на НПЗ в России позапрошлой ночью были отбиты. Защита НПЗ от атак пригодится, и на будущее Россия будет и дальше это делать. Россия должна быть готова ко всему, только это даст понять тем, кто желает навредить России, что лучше этого не делать, сказал Владимир Путин. И также он заметил, что наша страна исходила из того, что гражданские объекты не могут быть целью атак даже в условиях конфликта, но ошиблась, противник думает иначе. Путин затронул и тему соцобеспечения. Он отметил, что реальные зарплаты растут, а безработица составляет всего 2,3%, причем на Дальнем Востоке она еще ниже. Летающие в Россию иностранные авиакомпании обращались за разъяснениями после заявления украинского президента Владимира Зеленского, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. 1 сентября Зеленский заявил, что Киев предупреждает каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, и всех, кто пользуется ключевыми аэропортами России, что российское небо становится полностью опасным. По его словам, Киев не угрожает гражданской авиации и не хочет, по его словам, потерять невинные жизни, но обращается к авиакомпаниям, потому что в небе России будут присутствовать беспилотники. Он добавил, что МИД и другие ведомства страны дадут полную информацию международным структурам относительно этого. Президент Владимир Путин предупредил, что Москва найдет, чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы. И также он назвал слова Зеленского заявкой на гостерроризм. Минздрав планирует обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых. В нем закрепляются анализы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Добавлено УЗИ брюшной аорты, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства Любовь Дроздова. Она уточнила, что в порядке расширены гарантии для ветеранов боевых действий участников СВО. Кроме того, в рамках диспансеризации вводится оценка липидного профиля, анализ на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он проводится раз в 6 лет для граждан 18-39 лет и раз в 3 года для граждан 40 лет и старше. Дополнительно каждому пациенту один раз в жизни определяют уровень липопротеида, самостоятельного генетически обусловленного фактора риска атеросклероза. Эти показатели врач учитывает при расчете сердечно-сосудистого риска и определении тактики профилактики инфаркта и инсульта. Организм человека при недостаточном поступлении жидкости начинает адаптироваться к изменившимся условиям, и одним из возможных проявлений становится головная боль, рассказала нутрициолог Марина Мальцова. Она напомнила, что вода участвует практически во всех процессах, которые происходят в организме, и помогает поддерживать объем крови, участвует в терморегуляции, переносе питательных веществ и выведении продуктов обмена. Отсутствие жидкости в организме меняет водно-электролитный баланс, что замедляет множество жизненных процессов, и работа практически всех систем становится менее эффективной, добавила нутрициолог. Курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Шар крутится, вертится.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, для урегулирования конфликта договориться между собой должны Россия и Украина. Президент отметил, решать вопрос должны увлеченные в противостояние страны. Российский лидер назвал такой подход правильным. При этом глава государства указал, в переговорном процессе участвуют Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и другие страны, которые всячески способствуют тому, чтобы проблема была решена прежде всего мирными средствами. По мнению Владимира Путина, шанс на урегулирование на Украине есть. Глава российского государства выразил твердое убеждение, захват гражданских и удары по торговым судам, а также угроза атак на гражданские воздушные суда – это проявление государственного терроризма, осложняющее возможности проведения двусторонних мирных переговоров. В правительстве заявили, затраты нефтяников на защиту объектов не отразятся на ценах на бензин. Отмечается, вертикально интегрированные нефтяные компании, по сути, выполняют в России социальную функцию. Цены на бензин на их автозаправочных станциях растут примерно на уровне инфляции. Выделение значительных средств на защиту от атак дронов российским предприятиям, включая нефтеперерабатывающие заводы, абсолютно оправданно и окупаемо. Известно, защита мощности будет вестись как в пассивном, так и активном режиме. Первое связано с возведением инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование. Соответствующие рекомендации уже разработаны Минэнерго и доведены до компаний. Президент России Владимир Путин призвал и дальше развивать системы противовоздушной обороны, чтобы избегать ударов по гражданским объектам. К 2030 году в России планируют расширить посевные площади как минимум на 5 миллионов гектаров. Для возврата заброшенных участков в оборот усилен муниципальный земельный контроль. За первое полугодие регионы обследовали вдвое больше территорий, чем годом ранее. Для упрощения доступа к государственным ресурсам запущен сервис «Земля для фермера» на базе национальной системы пространственных данных. Платформа агрегирует информацию о свободных участках общей площадью порядка 1,5 миллиона гектаров. С начала года ею воспользовались около 83 тысяч аграриев. Параллельно ведется работа по постановке неучтенных территорий на кадастровый учет. В рамках программы «Земля» такую процедуру уже прошли 2,5 миллиона гектаров, из которых 2/3 переданы в аренду. Министерство просвещения России держит ситуацию с поступлением девятиклассников в 10 класс на постоянном контроле. В ведомстве подчеркнули, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Таким образом, если в школе нет свободных мест, региональные или муниципальные власти обязаны найти выпускнику место в другом доступном учреждении образования. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил, нельзя насильно выдавливать школьников после 9 класса. Глава государства подчеркнул, необходимо создавать условия и деликатно формировать у школьника интерес к рабочим профессиям. Официальный курс американского доллара 87 рублей ровно. Курс единой европейской валюты 100 рублей 83 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Реклама на радио Портал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
3: Иногда счастье пахнет свежего удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, для урегулирования конфликта договориться между собой должны Россия и Украина. Президент отметил, решать вопрос должны увлеченные в противостояние страны. Российский лидер назвал такой подход правильным. При этом глава государства указал, в переговорном процессе участвуют Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и другие страны, которые всячески способствуют тому, чтобы проблема была решена прежде всего мирными средствами. По мнению Владимира Путина, шанс на урегулирование на Украине есть. Глава российского государства выразил твердое убеждение, захват гражданских и удары по торговым судам, а также угроза атак на гражданские воздушные суда – это проявление государственного терроризма, осложняющее возможности проведения двусторонних мирных переговоров. В правительстве заявили, затраты нефтяников на защиту объектов не отразятся на ценах на бензин. Отмечается, вертикально интегрированные нефтяные компании по сути выполняют в России социальную функцию. Цены на бензин на их автозаправочных станциях растут примерно на уровне инфляции. Выделение значительных средств на защиту от атак дронов российским предприятиям, включая нефтеперерабатывающие заводы, абсолютно оправданно и окупаемо. Известно, защита мощности будет вестись как в пассивном, так и активном режиме. Первое связано с возведением инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование. Соответствующие рекомендации уже разработаны Минэнерго и доведены до компаний. Президент России Владимир Путин призвал и дальше развивать системы противовоздушной обороны, чтобы избегать ударов по гражданским объектам. К 2030 году в России планируют расширить посевные площади как минимум на 5 миллионов гектаров. Для возврата заброшенных участков в оборот усилен муниципальный земельный контроль. За первое полугодие регионы обследовали вдвое больше территорий, чем годом ранее. Для упрощения доступа к государственным ресурсам запущен сервис «Земля для фермера» на базе национальной системы пространственных данных. Платформа агрегирует информацию о свободных участках общей площадью порядка 1,5 миллиона гектаров. С начала года ею воспользовались около 83 тысяч аграриев. Параллельно ведется работа по постановке неучтенных территорий на кадастровый учет. В рамках программы «Земля» такую процедуру уже прошли 2,5 миллиона гектаров, из которых две трети переданы в аренду. Министерство просвещения России держит ситуацию с поступлением девятиклассников в 10 класс на постоянном контроле. В ведомстве подчеркнули, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Таким образом, если в школе нет свободных мест, региональные или муниципальные власти обязаны найти выпускнику место в другом доступном учреждении образования. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил, нельзя насильно выдавливать школьников после 9 класса. Глава государства подчеркнул, необходимо создавать условия и деликатно формировать у школьника интерес к рабочим профессиям. Официальный курс американского доллара 87 рублей ровно, курс единой европейской валюты 100 рублей 83 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вступило в силу разрешение реализации на российских автозаправочных станциях топлива стандарта ниже Евро-5. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Данная мера представляет собой способ быстрого реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке горючего. При этом долгосрочные планы по обеспечению соответствия продукции отечественной переработки экологическим стандартам не отменяются. Напомню, начиная с конца мая, свыше 80 российских регионов вводили полные или частичные ограничения на отпуск бензина или дизеля. К июлю в ряде территорий данные меры начали смягчать. Под занавес августа в правительстве подтвердили, что на отдельных заправках очереди все еще сохраняются, и заверили, что работа над устранением данной проблемы продолжается. Главная суть нового подхода – это ликвидация несоответствия между выпуском топлива и его продажей через розничные сети. Как пояснили в Министерстве энергетики, некоторые виды бензина и дизеля уже могли отгружаться заводами в рамках внутренних договоренностей. Однако реализация этих объемов конечным покупателям на колонках была затруднена. Возникло своего рода несоответствие правил. Горючее реально находилось в обороте и использовалось для межзаводских поставок, но доступ к нему через АЗС оставался ограниченным. С 1 сентября такой порядок временно меняется. На определенный срок топливо классов К2, К3, К4 и К5 разрешат продавать в рознице на абсолютно общих основаниях. Для рынка это очень существенно, прежде всего из-за роста предложения. Если предприятие способно производить определенные объемы горючего, его допуск к розничной торговле расширяет общий ресурс, который могут получить водители. Ну, это я вижу понятно, да? Но это теория.
0: Автомобильные факты.
1: Для автомобилистов это вовсе не значит, что заправки повсеместно перейдут на стандарты, например, Евро-2, ну и чуть выше 3-4. Речь идет лишь о возможной временной продаже, а не об обязательстве реализовывать именно Евро-2 или Евро-3. Какой конкретно вид горючего окажется на конкретной станции, будет зависеть от объемов поставок и текущей обстановки в регионе. При этом сохраняется правило – продавец обязан сообщать покупателю, к какому классу относится топливо. Такой подход разделяет две цели государственной инициативы. Первая – это реально нарастить доступ объема нефтепродуктов. Продукты. Во вторая – не лишать потребителя данных о характеристиках товара. Новое послабление, конечно же, нельзя оценивать изолированно от прочих решений правительства, принятых в текущем году. Ранее власти уже прибегали к временному ослаблению отдельных норм для топлива как способу быстрого реагирования на проблемы с предложением. Теперь же дополнительно расширяются возможности продажи горючего на финальной стадии, непосредственно через заправочные станции. С точки зрения экономики, этот шаг к повышению гибкости предложения внутри страны. Если возникает нехватка конкретного вида нефти продуктов, строгие ограничения по допустимым категориям могут сократить объем товара, доступного потребителю. Временное расширение перечня разрешенного к продаже топлива позволяет задействовать ресурсы заводов и поставщиков наиболее рационально. При этом Минэнерго подчеркивает, долгосрочный курс на ужесточение экологических требований к переработке все же сохраняется. Таким образом, власти воспринимают данную меру прежде всего как антикризисную, а не как отказ от экологической повестки. Для рынка это означает, что в ближайшие месяцы производители и поставщики получат больше свободы в управлении ассортиментом, а государство – еще один рычаг для предотвращения сбоев. Для водителя главное изменение – в расширении возможности выбора топлива на автозаправочных станциях. Однако итоговое решение все-таки остается именно за ним, ведь класс экологичности должен быть обязательно учтен в зависимости от марки автомобиля и рекомендации производителя транспортного средства. Это, конечно, обойти никак нельзя. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

я остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение и просто будем каждую секунду.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне, и в остальном ничего не поменяло жизнь.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.